0: же идти в ПО переправлять таймер.
1: Как? Рома,
0: это самое. Юра, Саш.
1: Да.
0: Давай вручную переходить. Лен, ты иди в ПО, Саш, а ты вручную.

а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову, и ну давай кружить. Ой-ой-ой, да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние, жали, не жалели рук.

куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся? Богатырь, снегирь, я хотел бы жить, жить и умереть в России. Если бы не было такой земли, Сибирь, как ветра осенние, уносят мое семя, листья воскресенья, до звездочки весны. Я хочу дожить.